0: Radio de entretenimiento puro. Puro entretenimiento. Somos Banda 93.3, la radio que manda en Monterrey.
1: Пока пичи в одам ни огу ни ог кориан кам бумен гу аудан уирари кам ишикан раламу ли гионайери. Ирджи ам гу ниньок нам я кориан хишамат гионам ханукан. Пепси химия я ферия де лес ленгуас индигенас националес флин 2026 на япум дуния кориан я на пайту кам умнэн гу ни ог гу тэн чура гиона айшим тум хач мехик. Анодр 13 бан гу агосто му хук 16. Флин 2026 ниньок иш огу гиона бан хиш чумату. Мепси читагия вайк w.inali.gov.mx. Секретария де култура.
2: Gobierno de México.
0: Grábatelo, memorízatelo. Somos la Universidad de la Radio. Somos Banda 93.3, la radio que manda en Monterrey.